0: Rootbox.
1: Rootbox.
0: Rootbox. Tvoje cvijat od muzike.
1: Слушайте всяка сряда от 20 часа Rootbox. Rootbox. С мен Милко Петров.
2: This is a song for all the romantic people in the audience.

0: Rootbox.
1: Rootbox.
0: Rootbox. Твоят свят от музика.
1: Слушайте всяка сряда от 20 часа Rootbox. С мен Милко Петров.